0: Cause I Can't Wait. Это Боб Синклар и Кайза прямо сейчас. Так мало слов в этом треке и так много драйва, так много энергии. Ну просто вот шикарный трек подарили нам эти ребята. Мы говорим им спасибо и двигаемся дальше, чтобы послушать других топовых артистов. Больше, да, побольше музыки ждет нас далее. Айова и тема мы, Кайра, история Саур, все это на подходе. И обязательно дождемся норвежских парней из группы The Bouse. Вот как по мне, ребята выдали суперхит, по которому мы лето 2026 и будем вспоминать. Magnetic совсем скоро здесь на Европе Плюс. Ни в коем случае не пропусти.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Этих почти сотни миллионов прослушиваний на Spotify, а еще статус платинового на родине группы в Норвегии. И вообще 2026 хорошо так складывается для парней из банды The Bows. Что сказать, будем следить за ними дальше. Желаем творческих успехов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее Miss Mo, Hello, the sun is up, where are you? The Future X, This Kind of Love, а также Леони Калум Скотт, Stay впереди. Ну и также не забывай, что у Европы Плюс есть свое классное приложение, Radio Hub, естественно, абсолютно бесплатно. Там можно и слушать нас, и смотреть трансляцию из студии. Скачивай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Все четко выверено. Ровно полчаса мы будем слушать суперхиты без остановок здесь, на Европе плюс. С нами Кейти Дикей с треком «Бамболео». Прежде здесь отметится «Сомбор» с вещицей 12 to 12. Чуть раньше встречает Эдди Свимса с суперхитом «Мистер Know It All». Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе плюс украсят The Weeknd и Daft Punk, Робин Шульц и Дэвид Гетта и многие другие. Оставайся.

0: Бамболео. Это Kids DK прямо сейчас. Этот трек еще не успел дебютировать в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Возможно, в ближайшую пятницу все изменится. Если история тебе по вкусу, то голосуй за нее на сайте europaplus.ru. Ну и там же, конечно же, других своих любимых артистов тоже можешь поддержать. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тема белорусских мыслей. Кендрик Ламар и Сиза Лютер. А также Медуза и Генрик Мамайл. Don't Wanna Go Home. Впереди на радиостанции номер один в России.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских мыслей. Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер один. Темор Сиди. Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Реклама на видеомониторах от компании «Росмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
1: Больше хитов. Больше музыки.
2: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

и белорусских. Мысли только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки, что приятно. Все треки будут в разных стилях. Сам понимаешь, есть из чего выбрать. Если хочется диско-поп-рока, то обязательно послушай Marshmallow и Portugal The Man с вещицей Phoenix. Если жаждешь кантри-хауса, то не пропусти Diplo с вещицей Two Steppin. Но вот раньше всех суперхитом в стиле New Disco нас порадует Кунгс и Тафилус Лондон. Galaxy уже через мгновение здесь на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Те главные хиты здесь, на Европе Плюс, и ближайшие полчаса никто не помешает тебе их слушать. С нами Алок и Халид, с темой Dive Into Me. Прежде встречай Темпер Сити с историей Self-Aware. А еще не пропусти Тиесту и Брайану Грей с суперхитом Beautiful Places. В эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Также появится Global DJ, Софин Бах и многие-многие другие. Полетели.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 5 часов утра.

0: и Халес, тема Dive Into Me. Прямо сейчас трек, который звучит прекрасно и точно может украсть летний вайб здесь на Европе Плюс, в котором, напомню, мы ставим для тебя самые горячие, самые жаркие хиты, собранные со всего мира. С 20 до 22 по Москве подключайся и наслаждайся. У нас далее больше хитов и больше музыки, еще больше лета подарит нам Ава с историей Meet Me in the Dark, а также Келлин Харрис и Джези с суперхитом Satisfy. Никуда не уходи.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ave, Meet Me in the Dark. Только что дальше будет больше хитов и больше музыки. Вспомним классный трек от Lil Nas X, Star Walking. Прежде послушаем Алана Уокера, Изабеллу Малкман и Кэтрину Райан с темой Broken Strings. И обязательно дождемся Шакиру и Бена Бой. Их трек в главных мировых чартах отметился, стал одним из официальных треков прошедшего чемпионата мира по футболу, на секундочку. Но самое главное, конечно же, завоевал любовь меломанов по всей планете. Дай-дай, совсем скоро здесь на Европе+. Послушай обязательно.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Следующие полчаса пройдет в режиме музыкального нон-стопа здесь, на Европе Плюс. Суперхиты и никаких остановок в прослушивании. Зовут меня Андрей Каясов, а вот кто в нашей компании. На подходе Мадонна и Мартин Гаррикс с вещицей «Бизар». Прежде вспомним суперхит от Pink «Just Like Fire». А еще лови Another E54 Ultra с историей Talk to You. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс отметится BTS, Розей Бруно Марс и многие другие. А в новом часе встречай Мишу Зайцева.

0: Есть ощущение, что любая песня Мадонны — это что-то мотивационное. Это то, что поможет тебе встать с утра, сделать кофеек и пойти вершить великие дела. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre на радио номер один в России. 6:19 уже в столице. Миша Зайцев меня зовут. Мы летим вперед. Алекс Гаудиньо поедет совсем скоро. Watch out! Сразу после Stay, Лиани и Калум Скотт. Делай это утро громче вместе с нами.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее у на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Группа «Градусы», трек «На ресницах» на радио номер один в России. Двигаемся в замедленном времени, да, чтобы, ну, потихонечку влиться в эту среду, 12 августа на календаре. Миша Зайцев меня зовут. Впереди больше хитов, больше музыки. Продолжим замедляться вместе с Maroon 5 и Cardi B, «Girls Like You», и также «Moving to the Sun» перед этим. «Кьюджел», «Эмаль Анджел» и «Ультра Нейт». Делай громче, летим вперед.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. Оп.
5: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
6: Я терминатор!
5: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
7: 18+.
8: Европа плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
9: Больше хитов. Больше музыки.
10: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
8: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

Максимальная стильная тема от French Montana и Max B. Ever since you left me, да? I went deaf. Здесь на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. В финале этого часа Элли Голдинг. Обязательно успеем послушать Burn. И также Holy Flame появится с темой «Тону». Не пропускай.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Семь утра в Москве. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Рособорнадзор не планирует усложнять задания на ЕГЭ. Москва активно готовится продлить МЦД до всех соседних областей. И Россия взяла золото на чемпионате Европы в Париже. Далее подробности. Рособорнадзор не планирует усложнять задания на едином государственном экзамене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как пояснили в Рособорнадзоре, содержание экзаменационных материалов определяется федеральным государственным образовательным стандартом и федеральными образовательными программами. В ЕГЭ нет заданий за рамками школьной программы, а по мере выхода государственных учебников содержание экзамена синхронизируется с ними. Напомню, накануне помощник президента Андрей Фурсенко заявил о том, что задания на ЕГЭ надо усложнить, так как стало слишком много стобальников. Москва активно готовится продлить МЦД до всех соседних областей. В Дептрансе сообщили о том, что современный электропоезд «Иволга» успешно совершил тестовую поездку без пассажиров из Москвы в Тулу. На маршруте туда и обратно эксперты оценили реальные интервалы движения между остановками, особенности прохождения состава мостовых и путепроводных сооружений, функционирование тяговых энергосистем, предельную скорость поезда, а также общую готовность железнодорожного полотна. Напомню, ранее мэр Москвы заявил, что МЦД продлят до Тульской, Владимирской и Ярославской областей. Apple продолжает удалять российские приложения из своего магазина приложений. Новой жертвой стала софтинка Яндекс.Пэй. Ее больше нельзя скачать на iPhone, обновить, а также переустановить в случае удаления. Ранее установленные приложения продолжают работу. Что именно стало причиной удаления платежного сервиса, пока неизвестно. В компании отметили, что приложение Яндекс.Пэй по-прежнему доступно для скачивания в каталоге Google Play и в Русторе. Россия взяла золото. Наш пловец Егор Корнев выиграл финальный заплыв на дистанции в 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Корнев преодолел дистанцию за 22,52 секунды. Серебро завоевали французы, а третьими финишировали белорусы. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 82 рубля 37 копеек. Евро тоже похудел 95 рублей 18 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев в Москве 7.03. Всем отличного дня!

Горячо всех приветствую, да, эти аплодисменты для всех, кто уже проснулся, уже улыбнулся, кофе уже заварил и готов вершить великие дела. Это летняя УН Европе Плюс. Меня зовут Миша Зайцев, 12 августа на календаре. Я тут вычитал, что сегодня Международный день слона. В честь этого, конечно же, интересные факты о слонах. Пожалуйста, у слонов самый большой мозг среди всех наземных животных. У взрослого африканского слона он может весить около 5 килограммов. Уши не только для слуха. Да, известный факт. Слон ими активно обмахивается, охлаждая тело. Особенно впечатляюще работают уши африканских слонов. Да, ну, видимо, одних самых топовых. Хобот. Невероятный многофункциональный инструмент. В нем около 40 тысяч мышц и мышечных пучков. Им слон может поднять тяжелый предмет и одновременно аккуратно сорвать травинку. Вот такие вот дела у всех, у кого есть друзья-слоники. Сегодня самое время позвонить, поздравить. С кем мы встречаем этот день? Тедди Суинс появится совсем скоро, мистер Всезнайка, да, до этого 21 Pilots, Stressed Out и обязательно Tokyo Hotel. В начале этого дня California Nights. Делай громче. Летнее У на Европе+. Плюс.

0: кто рано встает,
1: тот все самые вкусные конфеты со стола сметет.
0: В летнем ул на Европе Плюс.
1: И никому ничегошеньки не оставят. Миша Зайцев меня зовут, это летняя УН Европа Плюс. Мы уже стартовали. Да, и сейчас самое время, чтобы прозвучала подсказка к нашей игре на повышение, которая состоится в третьем часе летнего У. Я сейчас произнесу цифры заветные, которые тебе помогут. У нас будет игра на повышение, там можно будет забрать бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка и еще и обнести одну из наших ячеек, да, тоже денежную сумму оттуда забрать. Но есть небольшая загвоздка. Если ты выше указанной суммы будешь называть, идти открывать, да открывать ячейки, открывать, да открывать, все, жадность тебя съест, и все денежки сгорят. Поэтому запоминай сумму, выше которой называть не рекомендуется. 4120 рублей. Те заветные цифры, на которых нужно остановиться. 4120 рублей сегодня в игре на повышение. Больше китов впереди. The Bauza, Magnetic, также Teddy Swims, послушаем Mr. Know It All. Ну и игра Лето Микс в этом часе состоится обязательно.

0: Волшебная работа от Импала Дракула на радио номер один в России. Мы двигаемся далее. Летняя Ун Европа Плюс начинается уже, да, и впереди подарки, впереди призы, впереди гороскоп. Сразу после Хандер Экс Голден. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-394-4741, 16+.
4: Хватай велоскидки в Байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр!
5: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк Дом РФ в разделе «Ипотека».
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
12: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Советы вселенной на этот день. Гороскоп в летнем У на Европе Плюс. Погнали. Овны, сегодня вы вырастите в собственных глазах. Да, тельцы, им звезды советуют дать близким больше свободы в принятии решений. Близнецы, настойчиво подводите любые разногласия на работе к компромиссу. Раки, откажитесь от некоторых мероприятий, чтобы побыть наедине с собой. Львы, им поступите собственными амбициями, они не стоят ваших нервов. Девы, вы можете загнать себя в угол, пытаясь сделать все супер идеально. Весы, самое время запланировать следующее путешествие, даже если предыдущее недавно закончилось. Скорпионы, не спешите форсировать события, дождитесь знака судьбы. Стрельцы, посеянные сегодня, даст вскоре хорошие плоды. Козероги, на всякий случай уточняйте любую поступающую информацию. Водолеи, с самого утра вы будете полны сил и энергии, используйте их с толком. Рыбы, ни в коем случае не опускайте руки, отличные результаты уже ждут вас за углом. Вот что советует вселенная. Впереди игра «Летомикс». Будем дарить беспроводные наушники тому, кто одержит победу. До этого KDDK Bambaleo, Jonas Brothers тоже прозвучит. Сакер в твоих динамиках прямо сейчас. Делай громче летнее У на Европе+.

0: Бамбалейла вместе с KDDK здесь на радио номер 1 в России. Ну, устроим Бамбалейла сейчас под номером 2, который называется «Лето Микс».
1: «Лето Микс». В летнем на Европе Плюс.
0: Рассказываю. У меня есть факт про одну классную группу. Сейчас я его расскажу, если узнаешь, о ком идет речь. Ну, стоит просто позвонить 745-6565, код Москвы 495. Набирай, рассказывай мне, что за группа, и забирай беспроводные наушники. Факт простой. Она, эта группа, стала легендарной после песни, в которой они поют, что уже слишком поздно извиняться. Уже слишком поздно извиняться. Уже слишком поздно извиняться. Это я три раза повторил, потому что, ну, в припеве так и поется легендарный хит. Если знаешь, как это звучит на английском, я думаю, сразу догадаешься. Ну и еще, подсказка — это совместная работа с Тимбалендом. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, жду твоего звонка прямо сейчас.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно в утренние часы до плюс 28, днем небольшие осадки и 33 градуса тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
9: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
10: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успейте! За легендой. 8 800 222 07 70.
12: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
13: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
14: Амакс курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
15: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

самых разных стилей. Все хиты на одном радио.

0: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Ну что, кто сегодня у нас, возможно, заберет беспроводные наушники? Ну, наверное, у Алины это получится сделать. Алин, привет!
2: Доброе утро!
1: С добрым утром! Ну, как твои дела?
2: Доброе утро!
1: Рассказывай, как поживаешь?
2: Ну, хорошо!
1: Все хорошо?
2: Хорошо! Дождик идет чуть-чуть, ну, хорошо.
1: Ой. Ну и ладно, дождь — это хорошо, дождь — это может быть даже немножко романтично. Дождь не всегда, знаешь, так сказать, что-то такое грустное. Под дождем можно много всего прикольного делать. И гулять под дождем, и радоваться, и ностальгировать, я не знаю. Ну, в общем, можно найти, можно, знаешь, что можно сделать? Можно выиграть подарок на Европе Плюс в игре «Лето Микс», тоже под дождем. Мы с тобой прямо сейчас этим попробуем. Да, может быть, сейчас получится. Ты готова пробовать-то?
2: Да, готово.
1: Ну хорошо, я произношу факт, который уже был озвучен. Факт следующий. Эта группа, она стала легендарной после песни, в которой они поют о том, что уже слишком поздно извиняться. Детка, уже слишком поздно извиняться, уже слишком поздно извиняться. Вот такая вот песня. Это совместная работа с Тимбаландом. Могу даже по-английски сказать, звучит вот так. Too late apologize. Вот это очень, песня, которая, я не знаю, знакома всему и каждому. Что за группа? Может быть, ты уже догадалась.
2: Ну, я думаю, что это One Republic.
1: Ну, давай послушаем «Лето Микс».

0: Абсолютно верно, конечно. Конечно, One Republic, действительно. Ну, их сложно не узнать на самом деле. Столько хитов, и Counting Stars, и Apologize, и Can I Get a Connection, огромное количество. Алин, я тебя поздравляю. Беспроводные наушники твои, эти аплодисменты
1: спасибо
0: тоже
1: большое
0: для тебя.
1: Там это что нужно, спасибо.
0: Ну вот так вот и получилось под дождем одержать победу. Пускай этот август у тебя будет шикарным. Мы еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
1: Пока.
0: Больше хитов впереди. Обязательно Боб Синклар и Кейзи появятся здесь совсем скоро. I can't wait. Никуда не уходи.

0: All my life I've been waiting for something like this. Всю жизнь свою я этого ждал. Ждал, например, победы, может быть, в игре «Кто куда» в летнем на Европе Плюс, который в следующем часе у нас состоится, может быть, об этом Purple Disco Machine поют, да? Не знаю. В финале этого часа Роджер Санчес с треком «Lost», также Оффенбах и Джастин Джесса «Over You». Больше хитов, больше подарков, больше новостей, больше всего для тебя в самое ближайшее время. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте!
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
11: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
12: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
13: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
14: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
15: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
16: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
17: Подробности на comtogether.t2.ru.
18: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
19: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackar.ru.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
16: Когда хотелок становится очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Европаплюс.ру.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Ну, конечно, без любви того самого человека очень легко и потеряться в этой жизни. Lost Without Your Love, Роджер Санчес. Впереди больше хитов, больше музыки, новостей и подарков. Все для тебя. Распечатываем следующий час летнего у на Европе Плюс.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: radioplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. А вот и Павел Беседин с новостями пришел. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Материнский капитал теперь можно получить еще быстрее. Названы наиболее подешевевшие продукты в России. И наши люди пристрастились к необычной еде. Далее подробности. Более 1 миллиона заявлений подано для участия в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах в России. Об этом сообщают Минцифры. В ведомстве уточнили, что федеральная платформа ДЭК будет задействована в 32 российских регионах. В среднем каждый день на портале подается больше 100 тысяч заявлений на участие в голосовании. Больше всего заявок зарегистрировано в Московской области, следом идет Ростовская область и Алтайский край. Жители Москвы будут голосовать на портале mos.ru, им не требуется подавать заявление. Ресурсы ДЭК включены в белый список. Напомню, голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября. Материнский капитал теперь можно получить еще быстрее. Социальный фонд объявил о сокращении сроков рассмотрения документов на получение маткапитала до 4 дней. Это максимальный срок. В соцфонде добавили, что сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить автоматически его не получается, то специалисты стараются выдать его в кратчайшие сроки. Ранее депутаты Госдумы предложили сделать программу материнского капитала бессрочной и расширить возможности ее применения, например, разрешить тратить маткапитал на капитальный ремонт или покупку отечественного автомобиля. Названы наиболее подешевевшие в июле продукты в России. В списке рис, сливочное масло и свинина. В годовом выражении они потеряли от 24 до 29%. В целом минимальные цены на социально значимые продовольственные товары первой цены в крупных торговых сетях в июле снизились на 7 с лишним процентов по сравнению с прошлым годом. Тем временем спрос на необычную еду у россиян вырос до 40%. Преимущественно молодежь скупает сырное мороженое, пломбир с пивом, фруктовый лед с солеными огурцами и другие необычные продукты. Такие деликатесы стали новым источником радости. Отдельный тренд – это необычные сладости. Покупатели активнее выбирают экстремально кислый мармелад, мед с алоэ, а также шоколад с нетривиальными вкусами, например, с вишней и перцем. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 82 рубля 37 копеек. Евро тоже похудел 95 рублей 18 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Всем отличного дня!

Доброе утро! Доброе утро всем восставшим! Да, мы продолжаем летнее УН Европе плюс. Сегодня еще и день подсолнуха, помимо дня слона. Да, это вот это я. Я тот человек, который просыпается с утра, заходит в интернет и думает, так, какой повод найти, чтобы отпраздновать сегодня? И, ну, подсолнух это прекрасно. Это же замечательное растение. Тянется к солнцу всегда, направляет свои листочки туда. Ну, здорово. И мы также сегодня с утра просыпаемся, тянемся, встаем, ни с кем не говорим первые пару часов, чтобы, ну, адекватно встретить это утро, и никто, ну, нервного срыва никакого не случилось. Я, кстати, могу этому поспособствовать, чтобы утро началось хорошо. У нас есть подарки, нужно просто сыграть в игру, да, кто куда состоится совсем скоро. Немного попутешествуем, если удастся одержать победу, беспроводная колонка окажется в твоих руках. Так что, да, летим вперед, нас еще ожидают гороскопы и хиты, конечно же, Мизмо, Hello, Оливия Адамс, Fool Me Once, Irania, Temple or City Self-Aware. Прямо сейчас в летнем УН Европе плюс. Поднимаемся!

0: Кто рано встает,
1: тот выглядит самым свежим, но только до обеда.
0: В летнем УМ на Европе Плюс.
1: Да, а потом отправляется спать, потому что не выдерживает вторую половину дня. Продолжаем летнее УМ на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. У нас в планах игра «Кто куда?». Будем путешествовать, но не сейчас, чуть позже. До этого времени еще есть гороскоп, еще есть хиты. Я просто заранее тебя настраиваю, да, чтобы ты подготовился. Там нужно будет просто ответить на вопрос и сделать это правильно, и забрать беспроводную колонку. Это Европа Плюс. Что нас ждет далее в нашем плейлисте? Обязательно follow Something New, Sam Fell, также Окс, появится My Heart Goes. А прямо сейчас в летнем у Мизмо. Hello, делай громче, летим в это утро вместе.

0: Take me there, Dati, на радио номер один в России. Летим вперед. Нас ожидают куча талантов, June Class Heroes, Cupid's Chokehold, также Alan Walker, Isabella Milkman, Broken Strings. Ну и до гороскопа уже не так далеко.
1: Реклама.
2: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44741, 16+.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
9: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
10: «Максидом».
11: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Амакс-курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинга.
14: Больше хитов.
15: Больше музыки.
16: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Я открываю свиток с советами звезд на этот день. Гороскоп в летнем на Европе Плюс. Прямо сейчас слушаем внимательно. Овны. Сегодня вы вырастите в собственных глазах. Тельцы и звезды советуют дать близким больше свободы в принятии решений. Близнецы, настойчиво подводите любые разногласия на работе к компромиссу. Раки, откажитесь от некоторых мероприятий, чтобы побыть наедине с собой. Львы, поступитесь собственными амбициями, они не стоят ваших нервов. Девы, вы можете загнать себя в угол, пытаясь сделать все идеально. Весы, самое время запланировать следующее путешествие, даже если предыдущее недавно закончилось. Скорпионы, не спешите форсировать события, дождитесь знака судьбы. Стрельцы, посеянные сегодня даст вскоре хорошие плоды. Козероги, на всякий случай уточняйте любую поступающую информацию. Водолеи, с самого утра вы будете полны силы и энергии, используйте их с толком. Рыбы, ни в коем случае не опускайте руки, отличные результаты уже ждут вас. За углом. Вот что советует вселенная. Впереди игра «Кто куда?» по путешествиям. Сразу после «Shades of Blue», «Arjun Summit», «The Vault» и «Julie Church» и «Tate McRae» тоже успеем послушать «Sports Car» прямо сейчас в летнему на Европе+.

0: каких оттенках твое утро сегодня. Мы слушаем Shades of Blue, Джона Саммита, The Vault и Джулии Чёрч. Оно сине-голубоватое, да, такого небесного цвета. У меня оно ярко-оранжевое сегодня. И вообще практически каждое утро, не знаю, то ли из-за того, что солнышко, то ли из-за того, что просто я проснулся и утро обожаю, продуктивная часть дня. Не знаю, у меня вот так. 8:35 в столице. Самое время раскрасить твое утро в яркие оттенки и подарить тебе беспроводную колонку 745-6565, код Москвы 495. Набирай, попутешествуем, сыграем в кто куда. 745-6565, код Москвы 495. Жду твоего звонка.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно, в утренние часы до плюс 28, днем небольшие осадки и 33 градуса тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Fresh & Bear».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 000 рублей. Хавейл М6. Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр Fresh. Вавилова 59Е.
5: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: А что такое первоначальный взнос?
8: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
8: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
9: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
10: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе подачи. Оферта проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
13: У нас в Ростове-на-Дону?
12: Да!
13: У вас? Европа Плюс?
12: Да!
13: Ice Quest?
12: Ice Quest!
13: Прикольно!
12: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13:35. Ice Quest!
14: С 4 мая по 28 августа.
15: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
16: Для любителей мороженого старше 12 лет.
17: Партнер проекта «Здоровые продукты».
18: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
19: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
20: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
21: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
22: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
23: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
24: Больше хитов.
25: Больше музыки.
26: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Кто куда? А мы сегодня с Русланом будем путешествовать. Руслан, привет!
2: Доброе утро.
1: Доброе. Ну, рассказывай. Как дела, как настроение, как твой август проходит?
2: Ну, август уже в рабочем ритме. Mm-hmm. Настроение боевое. Как будто бы на работу.
1: Все правильно.
2: Настроено играть.
1: Да, у меня тоже, у многих моих друзей уже примерно такой рабочий настрой. Уже как будто все мне говорят, что да, уже лето, что от него осталось-то, от этого лета? Надо уже настраиваться на осень, на сентябрь. Да. Ну, возможно, это правильное решение, да, потому что иногда как уйдешь отдыхать, и потом не вернешься уже в рабочий режим, чтобы восстановить все, требуется сила. Арслан, да, ну хорошо. Да, мы сегодня попробуем с тобой поиграть и вручить тебе беспроводную колонку, только нужно одержать победу. Ты готов?
2: Да, постараемся.
1: Хорошо, ну погнали. В общем, мы сегодня с тобой путешествуем по гостеприимной Грузии, топаем по улочкам старого Тбилиси в поисках аутентичного кафе, вот это все себе представляем, ароматный харчо, сочные хинкали, ой, кто-то еще не позавтракал, я сразу настроение всем порчу, да. В общем, приступаем к дегустации десертов грузинских также, и не секрет, что десерты в Грузии, они максимально натуральны, в основе почти каждой сладости это мед, это орехи, фрукты, ягоды, виноградный сок. И мой вопрос следующий. Как называется традиционный десерт с насыщенным цветом благодаря соку винограда в своем составе? Его еще называют фиолетовый пудинг. Вариант 1 – это тклапи. Вариант 2 – пеламуши. Какой правильный ответ? Либо тклапи, либо пеламуши. Фиолетовый пудинг. Что это может быть?
2: Точно не знаю, но думаю, что первый вариант.
1: Первый вариант. Тклапи.
2: Все-таки больше первый вариант.
1: А почему? Звучит как пудинг, да? Пеламуши, то не звучит как пудинг. Что-то из этого звучит больше как пастила. Или второй, или первый. Я, знаешь, я как бы тебя не путаю. Я просто, первый или второй.
2: Пудинг. Ну, давайте второй, Беломуш.
1: Подожди, может, Арслан, все-таки первый, да? Ладно, хорошо, все, я не буду тебя путать. Все, ты определился. Хорошо, второй вариант, Беломуши, и это... Абсолютно правильный ответ, конечно, Арслан. Абсолютно верно. Да, пеламуши, действительно, десерт с насыщенным цветом. Вообще обожаю грузинскую кухню, честно говоря. Я вот сейчас читаю факты и вопросы, и у самого уже слюни просто текут, просто невозможно. Арслан, мои поздравления, беспроводная колонка в твоих руках, и эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо, Европа Плюс, спасибо, что вы есть, за хорошее настроение.
1: Замечательно. Красота. Я тебе еще раз поздравляю. Классного августа тебе, чтобы все получалось. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
2: Хорошего дня. Пока-пока.
1: Больше хитов впереди. Доминик Файк появится здесь уже вот-вот, сразу после Two Stepping Diplo и Adrianans. В твоих динамиках делай громче.

0: Недавно смотрел лайв-выступление Доминик Файка, как он пел под гитару песню «Baby Doll». Такой это, конечно, развязный молодой человек в татуировках стоит на сцене, блистает, даже ничего ему напрягаться особо не надо. Народ кричит, всем нравится «Baby Doll», все подпевают. Ну, совершенно потрясающее зрелище. Миша Зайцев меня зовут, мы продолжаем летнее «У». Стараемся двигаться так же стильно, как Доминик Файк. У нас в финале этого часа Вивьен О'Хара и Адриан Сине. «Too Late to Cry». Также «Амэм и Пьячу» успеем послушать «Альфа» и «Ману Чао».
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
14: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
15: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
16: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
17: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
18: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Адриан Сене, Вивьен О'Хара, Too Late to Cry на радио номер один в России. Ну, конечно, плакать уже поздно. А что, надо только радоваться. Плакать не то, что поздно и не нужно вообще ни при каких обстоятельствах. Лето еще не закончилось, много всего успеем сделать. Открываем следующий час летнего вместе.
1: Европа плюс пати. Больше ритма. Больше дыхания.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 9:00 в Москве.
3: Европа Плюс.
4: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
5: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. В России спрос на наличные деньги. В Ростове началось строительство дороги Орбитальная 2, и каждый второй зумер не чувствует себя ценным на работе. Подробности далее. Спрос на наличные деньги в июле увеличился сильнее, чем в аналогичный период прошлых лет, следует из материалов Банка России. За июль объем наличных в обращении возрос на 0,5 триллиона рублей. В начале июля регулятор уже указывал, что в последние месяцы наблюдался заметный рост спроса на наличные деньги. При этом ЦБ подчеркнул, что переход средств со счетов в наличную форму меняет состав денежной массы, но не ее общий объем, и сам по себе не создает дополнительного спроса на товары и услуги. С другой стороны, рост потребности банка в ликвидности на рыночных условиях сдерживал увеличение спроса на кредиты Банка России в рамках основного механизма. В Ростове стартовала подготовка к строительству магистрали «Орбитальная-2». Об этом сообщает издание «Панорама». Магистраль будет выполнять функции частичного дублера Ростовского транспортного кольца. Она должна улучшить транспортное сообщение Суворовского микрорайона и других прилегающих территорий. Завершить строительство по условиям контракта необходимо до декабря 2027 года. В сентябре Ростов-на-Дону отметит 277-ю годовщину со дня своего образования. В этом году, как и в прошлом, местные власти решили отказаться от проведения массовых спортивных соревнований под открытым небом из соображения безопасности. В связи с этим программа празднования скорректирована в сторону локализации. Спортивные события будут проходить на территории специально оборудованных спортивных объектов. Каждый второй сотрудник младше 25 лет не чувствует своей ценности на работе, а почти 40% молодых специалистов никогда не получали похвалы от руководства. Это почти вдвое больше, чем среди коллег 26-35 лет. В результате зумеры увольняются. Об этом говорится в исследовании аналитиков, материалы которого приводит газета «РУМ». При этом 67% россиян в возрасте 18-25 лет заявили, что готовы отказаться от высокой зарплаты в пользу компании с близкими ценностями и понятной коммуникацией. Почти 60% работников поколения Z рассматривают свою работу как временную, а средний срок работы на одном месте составляет всего около 2 лет. Как пишут эксперты, зумеры уходят не из-за нежелания работать, а от руководителей, которые не умеют разговаривать. В конце выпуска курсы валюты о погоде на сегодня. Доллар 82 рубля 37 копеек. Единая европейская валюта 95 рублей 18 копеек. Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. И ясно, по данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Ну что, вышло таки встать с кровати-то? Вышло таки встать? Ну, если вышло, то у меня радостные новости для тебя. Меня зовут Миша Зайцев. Мы продолжаем летнее «У на Европе плюс». Помимо того, что сегодня твой день, он длиннее, чем у людей, которые еще спят, потому что ты уже можешь и позавтракать, и какие-то важные дела сделать. А если не сделать, то хотя бы запланировать. Вот мой день вот так выглядит. Я с утра кучу всего планирую, и, видимо, потому что все силы трачу на планирование, потом делаю совершенно не все. Вот. Надо бы какое-нибудь утро потратить на воплощение всех дел в реальность, а не на планирование. Да, но порадовать-то я тебя чем хотел? У нас игра на повышение состоится в этом часе. Да, если ты уже на ногах, то не советую ее пропускать. Можно забрать с собой кругленькую сумму. Бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. И также еще денежки из нашей ячейки, да, которую ты откроешь. Главное, если слышал подсказку в начале летнего, тогда молодец. Тогда победа гарантирована. Кто сегодня с нами этим утром? BTS с треком Swim сразу после Эбба. Hello. Делай громче. Летнее «У» на Европе+. Плюс.

На что намекает нам BTS с треком Swim? Ну, на лето, конечно. На летний вайб на Европе плюс. Летний вайб. Да, по будням с 8 до 10 специально для тебя мы собрали самые летние, самые жаркие и горячие песни. Тебе ничего делать не нужно. Плейлист уже собран. И прямо сейчас небольшой тизер для того, чтобы ты понял, как круто это звучит. RKO Prods, She's a Lover. Летний вайб, делай громче.

0: какой-то непозитивный, Тима. Белорусских у нас. Ты меня не простишь. Все, что светит мне, только свет светофора. Это что такое? Это разве правильный настрой, когда за окном 12 августа, все вокруг прекрасно, хиты на Европе Плюс звучат, подарки дарятся, люди улыбаются. Ну что это? Нет. Будем Тиму переубеждать мысли. Только что на радио номер один в России, 9.19 столицы. Впереди гороскоп сразу после Элока и Кали. Dive into me совсем-совсем скоро.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточный.
8: 25 сентября в 19.00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
10: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Самое время для совета Вселенной на этот день. Погнали, гороскоп в летнему на Европе Плюс. Что там звезды нам пророчат? Овны, сегодня вы вырастите в собственных глазах. Тельцы, звезды советуют дать близким больше свободы в принятии решений. Близнецы, настойчиво подводите любые разногласия на работе к компромиссу. Раки, откажитесь от некоторых мероприятий, чтобы побыть наедине с собой. Львы, поступитесь собственными амбициями, они не стоят ваших нервов. Девы, вы можете загнать себя в угол, пытаясь сделать все идеально. Весы, самое время запланировать следующее путешествие, даже если предыдущее недавно закончилось. Скорпионы, не спешите форсировать события, дождитесь знака судьбы. Стрельцы, посеянные сегодня даст вскоре хорошие плоды. Козероги, на всякий случай уточняйте любую поступающую информацию. Водолеи, с самого утра вы будете полны силы и энергии, используйте их с толком. Рыбы, ни в коем случае не опускайте руки, отличные результаты уже ждут вас за углом. Вот что Вселенная советует нам впереди. Игра на повышение. Не советую ее пропускать. Сразу после Мадонны Мартин Гаррикса, Bizarre, Мэдисон Марс и Little Leak успеем послушать New Vibe Hoodies прямо сейчас.
2: Bye, bye, out of my mind. You say hello and I don't.

0: Вот эти синты, это Мадонна, это Мартин Гаррикс, это Bizarre на радио номер один в России. Меня зовут Миш Зайцев, 9:34 уже в столице. И синты до сих пор звучат. Хочется какой-то магической атмосферы, да? Когда слышишь Мадонну и ее аранжировки, ну, понимаешь, да? Понимаешь, где на самом деле стиль. У меня для тебя прекрасная новость. Прямо сейчас есть возможность унести сумму денег. У нас долгожданная игра на повышение, в которой ты можешь выиграть, во-первых, вскрыть ячейку одного из наших хранилищ и выиграть. Я не скажу сейчас, сколько денег, все зависит от тебя, но бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка точно будет. Поэтому 745-6565, код Москвы 495, набирай, совершим прогулку по денежному хранилищу, и если ты удачно откроешь ячейки, уйдешь точно не с пустыми руками. 745-6565, код Москвы 495, жду звонка прямо сейчас.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Ну что, кто сегодня возьмет и ограбит наше денежное хранилище? Ну, видимо, Дмитрий. Дим, привет тебе.
3: Привет, Михаил, привет, Россия, привет, Рязань.
2: Ура, ура, привет, Рязань. Ну что, август...
3: Привет.
2: Да, как твой август? Расскажи нам, что интересного за первые вот пару недель уже успело произойти?
3: Миш, ничего.
2: Ничего.
3: Сижу дома, слушаю Европлюс.
2: Ой, слушай, ну тоже хорошо. Тоже, почему бы и нет?
3: Естественно.
2: Да,
3: отлично. Хиты.
2: О, это да. Ну, без них. А куда же без них всего? Никуда. Без хитов-то никуда. И смотри, получается, мы можем ознаменовать первые две недели августа победой в нашей игре на повышение. Но только она должна случиться сегодня, да? Она все должно получиться.
3: Попробуем.
2: Ты должен уйти с деньгами сегодня. Я вот так вот такое колдовство накладываю сегодня. Все должно получиться. Посмотрим, какой из меня волшебник. Ну, идем, значит, по ячейкам. Все просто, у нас минутка. Открываем по очереди. Главное не открыть слишком много, потому что у нас есть сумма, выше которой прыгать нельзя. Назовешь выше — потеряешь все деньги. Готов?
3: Поехали.
2: Погнали. Итак, первую ячейку, соответственно, мы открываем. И там...
0: 1050 рублей.
2: Угу. 1050 рублей. Так. Дим, дальше что делаем? Идем или нет?
3: Давай продолжим.
2: Продолжим.
0: Хорошо. 1800 рублей.
2: Ты смотри, 1800 тоже неплохая сумма, mm-hmm. да? Что делаем?
3: Неплохо.
2: Угу.
3: Давай еще попробуем.
2: Еще попробуем? Ну хорошо.
3: Конечно.
0: 3040 рублей.
2: 3040 рублей. Тут еще кое-что.
4: Бонус.
2: Ага.
4: 10 тысяч рублей.
2: Вот он, yes. Тот самый бонус. Уже 13.40. И mm-hmm. что дальше?
3: Давай еще попробуем.
2: Еще? Ну смотри, хорошо.
3: Еще.
2: Следующая ячейка.
0: 4120 рублей.
2: 4000 общий выигрыш, уже 1420. Что делаем? Последний шаг.
3: Пожалуй, заберем.
2: Заберем, хватит. Хорошо. И это абсолютно верное решение.
3: Ура!
2: Дим, я тебя поздравляю! 14120
3: Спасибо.
2: Рублей в твоем кошельке! Ну вот, это что означает? Это означает, что мое колдовство сбылось, да? Я как наколдовал,
3: да,
2: что все получится.
3: Да, ты волшебник.
2: Вот так вот.
3: Ты волшебник.
2: Точно. А ты победитель, Дим. Эти аплодисменты для тебя.
3: Спасибо.
2: Я желаю классного августа, чтобы было много ярких эмоций. И еще с тобой услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
3: Естественно. Пока-пока.
2: Больше хитов впереди, а йоу послушаем уже вот-вот. С песней «Мы» делай громче. Летнее «У» на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Слышим мы легкий дисторшн в припеве у Айовы песни «Мы». И к чему это нас отсылает? А к тому, что на самом деле группа Айова, да, в главе с красоткой Екатериной, была названа не из-за американского штата, да, а из-за альбома группы Slipknot. И, между прочим, первые треки у Айовы были такие более хард-рокового жанра. И потом уже перешли ребята к поп-хитам. Песня «Мы» только что здесь, на радио номер один в России. В финале этого часа больше хитов, больше музыки. Меня зовут Миша Зайцев, летнее У постепенно подходит к концу. Успею для тебя поставить Эдварда Мая, Stereo Love. Также Чимин придет и споет трек «Ху» специально для тебя. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на accountogeta.t2.ru.
11: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
12: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
13: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
14: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
15: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Stereo Love, Эдвард Майя на радио номер один в России. Да, летняя У завершается. Меня зовут Миша Зайцев. Завтра тоже с 7 до 10 буду ждать тебя с подарками. Летим вперед.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: yourself. Black leather glove, no sequin. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Саша. Доброе утро всем. Школьные перемены теперь строго регламентированы. Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 1 000 000 гектаров. И кадровики начали активно осваивать искусственный интеллект. Далее подробности. Школьные перемены теперь строго регламентированы. Минпросвещение утвердило продолжительность перерывов между уроками. Отныне самая короткая перемена должна длиться не меньше 10 минут, а большая перемена должна быть достаточной для того, чтобы все дети успели поесть. По мнению Минпросвещения, для этого достаточно 20 или 30 минут. При этом в Минпросвете уточнили, что вместо одной большой перемены можно устанавливать 2 по 20 минут каждая после второго и третьего уроков. А еще директорам школ следует учитывать пропускную способность столовой, чтобы избежать перегрузки и обеспечить равномерное распределение школьников в течение учебного дня. Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 1 000 000 гектаров. Авиалесоохрана сообщает о том, что в регионе сейчас действуют 68 очагов в 10 муниципальных районах. Из действующих пожаров 56 считаются крупными, на их долю приходится более 999 тысяч гектаров. Силами экстренных служб ликвидировано 5 очагов возгорания на общей площади в 42 тысячи гектаров. Вместе с тем в 5 муниципальных образованиях зафиксировано расширение зоны активного горения. Когда в Центральную Россию вернется летняя погода? Синоптики сообщают, что тепло снова посетит нас 16 августа. В этот день столбики термометров в Москве и области поднимутся до отметки в плюс 25 градусов. Но до этого момента нас ждет резкое похолодание. Оно началось уже сегодня, а завтрашний день может стать самым холодным в этом месяце. Кадровики начали активно осваивать искусственный интеллект. РИА Новости пишут о том, что почти половина HR-ов в стране уже используют ИИ при найме сотрудников. Еще 21% планирует его внедрить в ближайшее время. Сейчас искусственный интеллект в отделах кадров используют для создания описания вакансий, для транскрипции и анализа интервью, а также для создания персонализированных писем и ранжирования кандидатов. По признанию кадровиков, после внедрения искусственного интеллекта снизился объем рутинных задач. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 82 рубля 37 копеек. Евро тоже похудел 95 рублей 18 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: поэтому продвигаемся не скучно под лучшую музыку, еще больше классных хитов заряжаем. Впереди у нас Моби, Why Does My Heart Feel So Bad, и дождемся группу One Republic, Give Me Everything, совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейный фильм-анимация.
8: Копатыч, у нас проблемы!
7: Смешарики сквозь вселенные.
9: Чего? Весело?
10: Весело.
7: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
11: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
12: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
11: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
13: Категория 18+.
14: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
15: УГРН 121-27-00-76-29. Город Москва. 18+.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: модного дуэта Another на Европе Плюс. Ну, если нужно побольше таких ритмов, не забывайте про наш подкаст Residence. В любой момент заходите на сайт europaplus.ru, все легко там найдется. Ну и в субботу вечером тоже не забудьте подключиться, в эфире будет много электронной музыки. Пока же продвигаемся далее вместе с Clan Carousel, услышим Ride и дождемся Marshmello и Portugal The Man Phoenix совсем скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 32 градуса и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: Почему сразу сам топай?
6: Потому что топит совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
1: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ за 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
11: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
12: «Моя клиника».
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Нужен эвакуатор? Звони 300-0-2020.
13: Больше хитов. Больше музыки.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Хиты, ничего лишнего. Полчаса нон-стоп на Европе Плюс. С нами в это время Temple City, Self-Aware. Слышим Риту Ору, Let Me Love You. Али Фарбен, Рене Миллер, Барри Чак. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Дебют недели Тима белорусских «Мысли». Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Номер один Temper City «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
10: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности «Драйв» «Эстео V27». Интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
11: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
12: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
13: Подробности на europaplus.ru. 18+.
12: А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
14: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
15: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
17: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
18: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
19: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
20: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
21: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
22: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 11 утра.

0: градусы на Европе Плюс, на ресницах. Хотелось бы, конечно, чтобы лето замедлилось как-то, но, да, летит быстро вперед время. 1 часов 17 минут в Москве, 12 августа на календаре. Но много классной музыки в нашем плейлисте, в том числе много летней музыки. Вечером сегодня, кстати, не забудьте подключиться к летнему вайбу в 20.00 на Европе Плюс. Специальный летний плейлист будет играть пока же. Впереди Доутон, слышим Numb и дождемся Кельвина Харриса и Jazzy Satisfy. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Мороженое – это круто!
4: А Крутис Айс еще круче!
3: Мороженое Крутис Айс. От торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
7: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: 25 сентября в 19.00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дипло на Европе Плюс, мастер танцевальных жанров. Two-Steppin называется вещица. Если нравится, не забудьте его поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Послезавтра уже будем подводить музыкальные итоги недели. С 14 до 16 40 лучших песен Европы Плюс послушаем. Пока же, да, можно зайти на сайт, проголосовать. Ну а у нас впереди Алан Уокер, Broken Strings. И дождемся Tame Impala и Jenny, Дракула. Скоро-скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 33 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Fresh & Bet».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Хавейл М6. Больше возможностей для каждого дня. Тейлерский центр Fresh. Вавилова 59Е. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
5: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
6: У нас в Ростове-на-Дону?
5: Да.
6: У вас? Европа Плюс?
5: Да.
6: Ice Quest?
5: Ice Quest.

0: Прикольно!
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
2: С 4 мая по 28 августа.
3: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
4: Для любителей мороженого старше 12 лет.
5: Партнер проекта «Здоровые продукты».
6: 22.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Амакс курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
5: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут без остановок, только лучшие хиты. Заряжаем нон-стоп на Европе Блюз. С нами в это время Dante, Take Me There. Слышим Зейна, Die For Me. BTS даже здесь. Swim. Swim. В общем, проведем время очень нескучно, музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
2: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются,

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
10: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: europaplus.ru.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, полдень.

0: Кстати, на Европе Плюс «Take Me There» красивая вещица в 12 часов и 19 минут по Москве. Ну, надеюсь, также красиво вы проводите этот летний день. По крайней мере, под лучшую музыку точно. Продвигаемся далее. Еще больше классных хитов у нас впереди. Услышим летнюю ритмичную вещицу от Мизмо «Hello». И дождемся Марлона Рудетта «Anti-Hero». Скоро-скоро.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
1: Амакс Курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита», ОГРН 102-230-491-5346, Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
6: УГРН 121-24-0-76-29. Город Москва. 18+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Капитализма на Европе Плюс. Hello, всем отличного дня. Продвигаемся далее в летнем режиме под горячие хиты здесь на Европе Плюс. Впереди у нас как раз-таки вещица о том, что еще ждет нас хорошая погода этим летом. Moving to the sun, Хужель. И дождемся Ave Midnight the Dark совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Сейчас в Ростове плюс 33 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Есть дед.
5: Ну да, дед — это я.
4: И я дед Владика тоже.
2: Семейная комедия «На деревню дедушки 2».
6: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
7: У меня волосы коротковаты для плойки.
2: Возрастное ограничение 6+.
4: Давайте не будем ссориться.
7: Давайте.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
9: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
3: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Стильный трек от French Montana и Max B на Европе Плюс. Ever Since You Left Me. 12 часов 49 минут в Москве. Продвигаемся к финалу этого часа. Еще парочку классных треков успеем послушать. Будет легендарный Энрике Иглесиас, Tired of Being Sorry. И немного поп-рок ритмов тоже не помешает. Naked и Turka Waves, Sweet Emotion через пару минут.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
6: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Плейлисты разных стилей и направлений.
2: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
4: А котики?
5: И, конечно, котики.

0: Night of Being Sorry. Это Энрике Иглесиас в финале часа на Европе Плюс. Дальше продвигаемся тоже очень хитово. Еще больше классной музыки будем заряжать. Так что оставайтесь поблизости. Всем отличного дня.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Hitradio.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+. Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Марина Лихачева. Марина, здравствуй.
3: Привет, Юля, всем доброго дня. Британия решила возобновить военные контакты с Россией. В Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий, и стало известно, сколько россиян больше любят бумажные книги. Об этом прямо сейчас. В Лондоне хотели бы восстановить возможность оперативно связываться с Москвой для предотвращения опасных ситуаций. Об этом сообщает газета «Рум». Военные Великобритании не поддерживают контактов с российскими коллегами уже около 4 лет. Дипломаты считают, что отсутствие диалога может привести к недопониманию, в том числе при инцидентах в открытом море, в итоге спровоцировать более масштабный конфликт. До конца сегодняшнего дня, а также ночью утром 13 августа местами в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. Как предупредили в Донском МЧС, в регионе прогнозируют сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром до 23 метров в секунду. Жителям и гостям области следует соблюдать осторожность во время сильного ветра и ливня, закрывать окна и двери, а также парковать автомобили вдали от линии электропередач, сухих деревьев и слабо закрепленных конструкций. В экстренных ситуациях звоните по номеру 112. В Ростове продолжается работа над мастер-планом города. К разработке документа привлекли две компании. Об этом РБК Ростов сообщил первый замгубернатора Ростовской области Владимир Ревенко. Эксперты считают, что городу необходим переход к модели компактного развития для формирования высокого качества жизни. В прошлом году стало известно, что власти региона начали предварительные работы по подготовке мастер-плана Ростова. Позже сообщалось, что разработать документ получится не раньше 2026 года, так как сначала должно быть утверждено федеральное законодательство, которая закрепит понятие мастер-плана, установит требования к документу. 56% опрошенных россиян больше любят бумажные книги. Это показало исследование «Комсомольской правды». Респонденты отметили, что покупать такие книги дороже, чем скачивать электронные. Кроме того, носить с собой их не так удобно, но ни один гаджет для них не заменит атмосферу шуршащих страниц. При этом 26% россиян говорят, что отдают предпочтение электронным книгам. Их удобно брать в дорогу. Каждый десятый рассказал, что больше любит аудиокниги. Это для них лучше, потому что не надо напрягать глаза. Кроме того, аудиопрослушивание можно совместить с чем-то еще, например, параллельно ехать за рулем или заниматься домашними делами. В конце выпуска курс валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 82 рубля 37 копеек. Единая европейская валюта 95 рублей 18 копеек. Сейчас в Ростове плюс 33 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. Далее на Европе Плюс Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.

0: Итак, середина очередной недели. Ну, кого-то рабочую, кого-то отдыха, но сегодня День военно-воздушных сил России, поэтому есть чем поздравить, да еще и с Днем молодежи. Отметить предлагаю тебе как? Конечно же, залететь в эфир, поиграть. У нас Айс Квест продолжается. Есть запас мороженого где-то в городе, спрятан для тебя и твоих друзей, чтобы День молодежи был очень пропитан, ну, такими шалостями еще из детства. Так что жди сигнал, участвуй обязательно, тем более, если знаешь это место. Ну, а в какие места ходить или нет, мы расскажем вместе со звездами в гороскопе. Тоже его дождись. Настроением будут работать классные треки, которые, конечно же, сейчас анонсируем. К примеру, обязательно прозвучит «Медуза». Также на диджей Джоуи Митчико. Ну а совсем скоро появится она, Мадонна. Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс для себя. Делай громче.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ну, онлайн.
1: Движение это правильно, и в целом можно, конечно, расслабиться еще сентябрь, ну, относительно далеко, а вот пятница уже очень близко. Поэтому действуй, заходи на сайт europaplus.ru, голосуй за любимый трек, и пятницу вместе тут рассмотрим все твои достижения. Может быть, любимый, самый лучший, уже будет номер один. Так что жду тебя, europaplus.ru, раздел Еврохит топ-40. Ну, а претенденты, давай, Джон Саммит, Мадонна и Тедди Свимс появляются здесь, на Европе Плюс.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Казалось бы, лето, время, когда хочется гулять, проводить время свободно от всего, может быть, даже и с кем-то близким, любимым, да и большой компанией. Однако, вот ракам сегодня звезды советуют, наоборот, побыть наедине с самим собой. Поэтому прислушайся, а еще внимательно слушай гороскоп, он вскоре, но прежде услышим Charli XCX и Let Me Be, они здесь появятся на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Хватай велоскидки в Байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали! До встречи в Байк-центр!
4: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк ДОМРФ в разделе «Ипотека».
9: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Страну онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогнозы от звезд на сегодня. Овны, вы вырастете в собственных глазах. Тельцы, звезды советуют дать близким больше свободы в принятии решений. Близнецы, настойчиво подводите любые разногласия на работе к компромиссу. Раки, откажитесь от некоторых мероприятий, чтобы побыть наедине с собой. Львы, поступите собственными амбициями, они не стоят ваших нервов. Девы, вы можете загнать себя в угол, пытаясь сделать все идеально. Весы, самое время запланировать следующее путешествие, даже если предыдущее недавно закончилось. Скорпионы, не спешите форсировать события, дождитесь знак судьбы. Стрельцы, посеянное сегодня даст вскоре хорошие плоды. Козероги, на всякий случай уточняйте любую поступающую информацию. Водолеи, с самого утра вы будете полны силы и энергии, так что используйте их с толком. И рыбы, ни в коем случае не опускайте руки. Отличные результаты уже ждут буквально вас за углом.

0: Spice Quest на Европе Плюс.
1: Время сладкого. Прямо сейчас. Не обеденный перерыв, но перерыв на сладости. Мороженое. Запас. Следующий. Конечно, счастливый должен быть в эфире буквально через 3 минутки. Если ты знаешь место, где мы накануне вместе с Дмитрием очень хорошо спрятали этот запас мороженого, звони 320-105,7. Прямо сейчас.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове малооблачно, 33 тепла, по данным Яндекс.Погоды. Завтра будет солнечно, плюс 27. Ветер северный, 6 метров в секунду. Осадков пока что не обещают.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Реклама.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
6: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Сегодня первее всех дозвонилась Милана. Надеюсь, что у нее получится отыскать запас мороженого. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Как чувствуется уходящее лето уже?
2: Печально.
1: Печально. Грустно. Давай сладостью тебя обрадуем. Нужно его, правда, найти, этот запас. Но я уверена, что у тебя получится. Ты же внимательно слушала.
2: Да.
1: Европа Плюс всегда с тобой. Это важно. Ну а теперь мы вот с Димой накануне спрятали. Отправляемся в город искать тот самый охлаждающий вкусный запас мороженого. Готова?
2: Да.
1: Итак, Милан, ищем Аллея Роз, Горизонт или Стадион СКА?
2: Горизонт.
1: Ну, Горизонт. Ну, конечно же.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Молодец, самый внимательный всегда участвует. Я тебя поздравляю с победой.
2: Спасибо.
1: Тебе все мороженое достается. Уж не знаю, с кем будешь делиться или нет, но приятного аппетита.
2: Спасибо большое.
1: Милан, мы еще должны перепрятать с тобой, потому что завтра еще должен быть счастливчик. Предлагаю. Стадион «Локомотив», набережная или Темирницкая роща?
2: Темирницкая роща.
1: Принято. Тебе остаток классного лета провести еще лучше и слушать Европу Плюс.
2: Спасибо.
1: Отличного лета каждому желаю. Дозвониться завтра в Ice Quest. Ищи свой запас мороженого завтра на Темирницкой роще.
3: Спонсор розыгрыша «Здоровые продукты» ИП «Нефёдов ДН».
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: Что можешь ты сделать по-другому? Делай обязательно, не задумываясь. Сегодня День молодежи, тем более международный. Тебя поздравляю с этим. 12 августа уже очень близко середина заключительного летнего месяца. Но у нас все-таки финиш скоро, поэтому я тебе немножко расскажу. Она закроет час. Я вернусь завтра, обещаю. С тобой была Юлия Максимова. И по традиции желаю побольше движений в жизни и в сердце. Пока.
1: Реклама.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
1: Подробности на come2t.t2.ru.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на bilayn.ru. 12+.

0: Magnetic, поистине магнетический притягательный хит от The Bowser. Всем привет и отличного дня с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануйлов. Они уже на низком старте. Это Алан Уокер, это Global DJs, Билли Айлиш. Как всегда, в образе царевны Несмеяны. Впереди на Европе Плюс Birds of a Feather.
1: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
4: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное время. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГР 121-27-0-76-29. Город Москва. 18+.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
10: Оп. Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
11: Я терминатор!
10: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
12: Для зрителей старше 18 лет.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Да, это Шакира и Burna Boy на Европе Плюс. Шакиру, который в августе небольшая передышка в мировом туре, а в сентябре все продолжится. Концерты в Испании. Ну и понятное дело, где бы ни выступала Шакира, везде sold out.
1: Реклама.
2: Готовься на Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта

0: Здоровые продукты.
1: Мороженое – это круто!
2: А Крутис Айс еще круче!
1: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
3: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Началась эта история давным-давно.
5: Семейная комедия «Приключения. Последний богатырь. Колобок».
6: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
5: Главный замес года.
6: Это что за медвеж?
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
5: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно. Оп.
9: Ростов, встречай! 6 сентября, летняя площадка «Эмбарго-вилла», группа «Ленинград».
10: Я терминатор!
9: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
11: 18+. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: подтверждаю. Дальше только хиты. Ждем Naked и Portugal The Man. Впереди Glide. Хит, который однозначно прошел проверку временем и чартами. Just a Dream. Это Нелли. BTS на горизонте. Впереди Swim. Сейчас напомню, четвертое место у нас в чарте в Еврохит Топ 40, но в пятницу BTS могут вернуться и на самую вершину.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

0: Плюс.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
11: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Вот это ухватил!
15: Ура! Купила! Мое!
16: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
17: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
18: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
20: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 15:00.

0: июня. Вот так вот бодренько и в меру позитивно на Европе плюс Анотер. Всем привет и отличного дня. Меня зовут Алекс Мануилов, но они уже совсем скоро. Это Камрад, это Айова, это Дати. И тот, у кого есть сейчас мировой тур. Кстати говоря, сейчас Эд Ширан колесит по США, затем будет Канада. Ну а последний аккорд, финальный аккорд тура будет только в декабре в Мехико. В общем, в этом году Эд Ширан с микрофоном и гитарой явно не расстается.
1: Реклама.
2: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: Максидом. Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
7: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
8: Все подробности на сайте europaplus.ru.
9: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот. Бригада!

105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: называется «Дати», но дальше больше хитов, больше музыки. Уже в ближайшие минуты Леони Калум Скотт, Феликс Ян Шаус, Фастбой, Топик. Вот такие крутые коллаборации нас уже ждут в ближайшие минуты.
1: Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
2: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса. Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
9: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
10: Я бы послушал.
9: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
10: Ну ок, я бы сыграл.
9: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
11: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
12: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. А вот именно только хиты нас ждут дальше. В эти 30 минут Риалто. No one leaves this discotheque alive. Мимса обязательно будет со своим суперхитом Mr. Know It All. Ждем Тейм Импала и Дженни Дракула. Сейчас высокое третье место у нас в чарте в Еврохитов 40, а в пятницу, возможно, уже и номер один.
2: Алекс Манойлов. Дебют недели Тима белорусских мыслей. Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Номер один Темар Сиди «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
10: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
11: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
12: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
17: europaplus.ru.
18: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
17: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
18: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 16:00.

0: Кейтлин Зедак на Европе Плюс, стремительный хит от Абе. Всем привет и классного, отличного дня под лучшие хиты. А вот самые-самые, напомню, уже в пятницу в 14 по московскому времени. Да, лучшие хиты недели, но пока выбираем, конечно же, и поддерживаем любимые хиты на нашем сайте. Это можно сделать в любое время дня и ночи на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Амакс-курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита», ОГРН 102 230 491 5346, Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
13: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
14: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
15: 25 сентября в 19.00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на horizontcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
16: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
17: Европа. Плюс.

0: Весьма себе позитивная история. I Can Wait на Европе с Боб Синклара Кайза. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди у нас Tokyo Hotel and Kairos. И суперский просто хит от Мадонны и Мартина Гаррикса. Снова новейшего альбома Мадонны, который уже стал настоящим хитом во многих чартах мира. Ну а мы услышим буквально через несколько минут на Европе Плюс Bizarre.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону 34 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха в середине дня составит около плюс 28 градусов. Ветер северный до 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Fresh & Bet».
5: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 000 рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
7: Высота «Римстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Римстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Римстрой».
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
11: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
10: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
12: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
13: Категория 18+.
14: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
2: Да.

0: 15.50 в Москве. До конца этого часа сначала КДДК. Ну а затем Savage Garden, To the Moon and Back. За 3 минуты сгоняем на Луну и, конечно, вернемся обратно.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб.

0: рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: вернулся на Луну и обратно благодаря группе Savage Garden. У нас в конце этого часа на Европе Плюс, в начале часа следующего, уже Алекс Уоррен и его история под названием Fever Dream.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас. Прямо сейчас.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Это новости на Европе Плюс. Литва решила выкопать гигантские рвы у границ России. На Ростовскую область надвигаются штормовой ветер и ливни, и 46% россиян готовы поехать в отпуск в одиночку. Подробности далее. Литва планирует выкопать рвы у границ с Калининградской областью России и Белоруссии. Решение принято на заседании правительства страны. От патрульной тропы вглубь литовской территории предполагается создать противомобильный ров шириной 20 метров. Дополнительные мероприятия в рамках этой программы рассчитаны на период с этого года и по 30-й. На их реализацию планируют направить около 50 миллионов евро. В Ростовской области объявили желтый уровень опасности из-за непогоды. В течение суток ожидаются сильные дожди и грозы. Осадки будут сопровождаться штормовым ветром со скоростью до 23 метров в секунду. В этот же период действует противопожарный режим в 28 муниципалитетах, среди которых Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Донецк, Камень-Шахтинский, Новочеркасск, а также Азовский, Аксайский и Каменский район. Ростовская область вошла в число 10 регионов, где запущен федеральный проект переправы по профилактике деструктивного поведения подростков. Инициативу предложила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом сообщили в правительстве региона. В Ростовской области пройдут стратегические сессии с участием подростков, родителей, психологов, педагогов и представителей профильных ведомств. Уже создана межведомственная рабочая группа. 10 педагогов-психологов проходят обучение по программе «Азбука счастливой семьи». 1 сентября в Донской столице предстоит проделать большую работу, не только подготовить школу к приему детей, но и привести порядок подходы, рассказал глава города Александр Скрябин. В июле во всех районах города прошли совместные рейды администрации районов, советов отцов и ТОСов. По итогам данных рейдов было проанализировано состояние всех подходов, есть ли освещение, какое состояние контейнерных площадок, дорог и дорожных знаков, где требуется обновление разметки. Департаментом автодорог сформирован перечень из 326 пешеходных переходов возле учебных заведений. 46% россиян готовы поехать в отпуск в одиночку. Из них 38% хотят сменить обстановку, а 44% опрошенных назвали Сочи главным городом для одиночного отдыха. На втором месте Санкт-Петербург, далее идет Нижний Новгород и Казань. При этом россияне все чаще воспринимают отпуск как шанс встретить будущего спутника жизни. 58% уверены, что именно во время путешествия можно познакомиться с будущим мужем или женой. Еще четверть считают такой сценарий вполне вероятным. Таким образом, получается, что большинство россиян допускают возможность встретить свою вторую половину именно в путешествии. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 82 рубля 37 копеек, единая европейская валюта 95 рублей 18 копеек. В Ростове 34 тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, плюс 27. Далее на Европе Плюс Алекс Мануйлов.
0: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: да, hello, привет всем, кто с нами, с Европой Плюс, меня зовут Алекс Мануилов, и немного о тех, кто впереди уже скоро: Джонас Блу, Келлен Харрис, Джаззи, Марк Ронсон и Бруно Марс буквально через несколько минут порадуют нас своим хитом.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регулация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
13: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741, 16+.
14: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
15: Амакс Курорт Орбита. Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду РАДИО 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО ОК Орбита. ОГРН 102 230 491 53 46. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
16: Еврохит топ 40.
0: Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
17: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
18: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
19: Подробности на europaplus.ru.
20: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
21: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Вот именно по этому пути шли The Bowser на Европе Плюс. Летняя история Magnetic. Всего три недели у нас в Еврохит Топ 40. И уже 14 место, между прочим. А в эту пятницу вполне может быть и в тройке лидеров с такими-то темпами. Ну, не удивлюсь. А все подробности нашего хит-парада, как всегда, лови на europaplus.ru.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону 34 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха в середине дня составит около плюс 28 градусов. Ветер северный до 6 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей! За легендой. 8 800 222 0770.
6: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
7: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
8: «Моя клиника».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: отличная летняя история. Но и, кстати, еще больше позитивной летней музыки сегодня вечером. Лето не отпускает нас, а мы не отпускаем лето. Все логично и закономерно.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
8: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motors».
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
10: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
9: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: seek, made you peak. Put you to sleep like 20 sheep. Wrap my tie around your neck. That's what I call the freak on a leash. Help yourself, grab my belt.
1: Lights out, это Junior Caldera на Европе Плюс. Да. Ну что, у нас еще впереди больше хитов, больше музыки, больше летней музыки, разумеется. Так что идем смело в следующий час. Вперед.
2: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 18:00 в Ростове-на-Дону.
0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Это новости на Европе Плюс. США и РАН согласны продлить перемирие. Два проекта Ростовской области победили во всероссийском конкурсе благоустройства, и россияне стали чаще заказывать продукты перед сном. Подробности далее. США и Иран договорились о продлении 60-дневного перемирия в рамках Исламабадского меморандума. Обе стороны сообщили посредникам о своем согласии продлить срок. Сейчас стороны обмениваются сообщениями, чтобы определить период продления. Изначально срок действующего соглашения истекал 17 августа. Переговоры продолжаются. Меморандум о взаимопонимании был подписан 17 июня. Документ заключили в электронном виде, и он сразу вступил в силу. В тексте зафиксированы обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также не вмешиваться во внутренние дела. Два проекта из Ростовской области стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Как сообщает сайт правительства Донского региона, итоги конкурса подвели на 11-м форуме развития малых городов и исторических поселений. Всего в этом году победителями стали 294 проекта из 82 регионов страны. Федеральную поддержку получат инициативы по благоустройству общественных пространств в Усть-Донецке и Константиновске. На каждый проект выделено по 80,5 миллиона рублей. Средства направят на создание современных территорий для отдыха, общения и проведения мероприятий. С 1 сентября в центре Ростова-на-Дону изменят схему движения. Ограничения на улицах Донской и Береговой продлятся до 3 ноября. Соответствующая информация появилась на сайте администрации города. Ограничения коснутся не только водителей, но и пешеходов. На двух улицах изменится схема движения. Так, на Донской вдоль строения 46-50 ограничат движение пешеходов и полностью запретят остановку транспорта. На улице Береговой в районе дома 37-1 также ограничат движение пешеходов. В Ростовской области в конце рабочей недели ожидаются дожди и грозы. Этой ночью местами в регионе пройдут кратковременные дожди с грозами, а днем столбики термометров поднимутся не выше 26 градусов тепла. Пятница станет еще прохладнее, ночью местами по области прогнозируется около 7 тепла, днем плюс 25. К концу недели воздух прогреется до плюс 23. Россияне стали чаще совершать покупки и оформлять доставку поздним вечером. Около 97% ночных заказов продуктов оформляется с 22 часов до полуночи, причем наибольшая активность приходится в период с 10 до 11. Средний чек при этом практически не отличается от дневного. Среди наиболее популярных товаров оказались пакеты, бананы. Чаще всего доставки оформляют в субботу, далее идут пятница и воскресенье. Лидерами по числу заказов стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 82 рубля 37 копеек, единая европейская валюта 95 рублей 18 копеек. В Ростове 33 тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем ясно и плюс 27. Далее на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.
0: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12.

0: Такие дикие Bumble Lalo прямо сейчас на радиостанции номер один в России, 18:19 в Москве. Привет всем, кто меня слышит, это Фомин, и, естественно, я как по расписанию, как по часам здесь, в студии, а значит, за музыку сегодня можно будет вообще не переживать. Обещаю играть только лучшую мировую и, естественно, в лучшем виде все это преподам. И, конечно же, не забуду про летний вайб, который ждет нас всех в 20:00 по столичному, целых 120 минут. Легкой, солнечной и приятной музыки. Все это нам гарантировано, поэтому оставайся и ничего не пропусти. А в ближайшие 15 рекомендую не пропустить классный трек от Сабрины Карпентер. Послушаем ее Tears. Но прежде Swedish House Mafia. Ребята титулованные, ребята очень талантливые. Ну и Don't You Worry, Child. Скоро появится здесь на Европе Плюс. Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертно. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
8: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
9: Мороженое – это круто!
10: А Крутис Айс еще круче!
9: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
13: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
14: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
15: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
16: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
17: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
18: Европаплюс.ру.
19: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
18: Заходи на европаплюс.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
19: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
20: 12+.
21: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Где появляется Алок, появляется танцевальный суперхит. Алок, Халид и Dive Into Me прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Кстати, этого парня мы сегодня еще обязательно встретим, и вполне возможно это случится в летнем вайбе. В 8 вечера не пропусти, это будет классно.
1: Реклама.
2: Приготовься на Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22.

0: детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
3: Высота Римстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк РФ в разделе «Ипотека».
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифра. Кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГР 121-27-0-76-29. Город Москва. 18+.
10: 25 сентября в 19:00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарный. Ночь пожирателей рекламы 2026. Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
11: Лето. Музыка. И никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+. Плюс.
12: С 8 до 10 вечера. Так звучит лето на Европе Плюс.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
14: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: это French Montana и Max B в столице 18.49. Привет всем, кто наконец-таки отработался и влился в нашу компашку и двигает сейчас в сторону летнего вайба. Тут осталось немного, обещаю, там музыка будет просто превосходная, солнечная, летняя, прекрасная. В общем, тебе это обязательно нужно, нужно послушать. До финала этого часа всем нужно, нужно. Обязательно Бенаси Бразерс и суперхит Everything All Day. Но прежде Тейт Макрей с суперхитом, который был на вершине нашего Еврохит Топ 40. Sports Car.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
13: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
14: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
15: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
16: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
17: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
18: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: head of staff. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Семь вечера в Москве. Европа Плюс. А давайте начнем час новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Костя, привет, всем добрый вечер. В МВД предупредили россиян о схеме мошенничества с топливными картами. Максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках России выросла. И исследование показало, что собаки способны различать разные человеческие эмоции. Подробности далее. Владимир Путин сегодня назвал разбоем и пиратством захват российских судов странами Евросоюза. Было заявлено, что Россия будет отвечать зеркально на такие попытки в любой зоне, которую сочтет целесообразной, включая зону ответственности Тихоокеанского флота. Президент упомянул о решении Евросоюза и действиях ряда стран в нарушении международного морского права по ограничению движения судов российских эконом-операторов. Он подчеркнул, что ответные меры не обязательно будут приниматься в тех акваториях, где совершаются захваты. Официальный представитель МВД Ирина Волк предупредила россиян о новой схеме мошенничества с топливными картами и талонами. Злоумышленники создают фишинговые сайты, имитирующие официальные страницы топливных компаний, и выманивают реквизиты банковских карт и коды подтверждения. После перевода денег товар не предоставляется, а ресурсы становятся недоступными. В МВД рекомендуют приобретать карты только через официальные сайты, проверять доменное имя и не переходить по ссылкам от неизвестных. Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках России выросла по итогам первой декады августа. Она составила 12,89% годовых. Рекордный показатель в 22,28% был зафиксирован в декабре 2024 года. Наблюдение ведется за крупными игроками банковского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение средней ставки плюс 2 процентных пункта. Сумма штрафов за вождение без ОСАГО при автоматической проверке камерами может превысить стоимость полиса за 3-4 дня. Средняя цена полиса на текущий момент составляет 7152 рубля, а первый штраф составит 800 рублей, однако повторный от 3 до 5 тысяч рублей. При одном штрафе в неделю годовые расходы достигнут 156 тысяч рублей, что в 20 раз больше цены полиса. Механизм автоматической проверки планируется запустить с 1 октября. И исследование показало, что собаки способны различать разные человеческие эмоции – страх, злость, грусть и радость, а не просто понимать, счастлив человек или расстроен. Ученые из Мексиканского университета обнаружили, что мозг животных по-разному реагирует на эти выражения лица. В эксперименте участвовали 8 собак, которым показывали фотографии незнакомцев с разными эмоциями. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс. Фомин, больше хитов и больше музыки.

0: ребят, здесь целый состав. Состав, не знаю, мировой сборной, наверное. Шакира, Берна Бой, тут и Криштиану Роналду, и тут и Месси, тут и все остальные. В общем, все наши. Дай-дай прямо сейчас на Европе+. Классный трек, приуроченный футбольной тематике. Но лето для этого подходит просто идеально. Но и, естественно, лето подходит для летнего вайба. И в следующем часе это обязательно случится, поэтому оставайся с нами. Если ты отработал и хочешь немножко почилить, скоро все будет.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний. Больше солнца в колонках. Больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: А что такое первоначальный взнос?
4: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
4: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
3: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
6: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
10: Максидом.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
12: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
13: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
14: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
16: Сломалась. Триста ровно. 2020. Эвакуатор круглосуточно.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: максимально 6 метров в секунду.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
2: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion» легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
10: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сенатор и 54 Ультра на Европе Плюс прямо сейчас. Talk to you. Кстати говоря, трек идеально подходит для летнего вайба, но я думаю, там будет много других. Каких? Оставайся, уже минут через 12 стартуем.
1: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на comtogether.t2.ru.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
15: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
16: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
17: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
18: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: europaplus.ru.
19: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Очередной час здесь на Европе Плюс и Turn the Light Off. Дальше, конечно же, вот такой вот танцевальной, легкой, красивой летней музыки будет еще больше. Впереди у нас целых 10 минут для того, чтобы получить удовольствие. Поэтому оставайся с нами, идем в новый час.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже ровно 8.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Летний вайб.
2: И вот оно, вечернее чудо. Наконец-таки добрались. Летний вайб на Европе Плюс стартует прямо сейчас. Впереди 120 минут легкой солнечной летней музыки. И все это только для тебя, только для того, чтобы ты расслабился после третьего рабочего. Ну и сделал это в классной компании. Вообще, у нас большая компания, музыки будет еще больше, поэтому на всех хватит, и каждый для себя что-нибудь обязательно подберет. Напомню, что летний вайб у нас до пятницы. Дальше вернется шоу. В это время будет Rush, как ты понимаешь, с утра бригада У. Ну и, собственно, все стартанет по новой. Новый сезон уже на подходе. Но прежде давайте напомню о том, кого стоит ждать в ближайшее время, для того, чтобы настроение на этот вечер было просто на высоте. Ну, например, Blondish и Curtis Wells. Послушаем отличную историю под названием Lovers on the Dance Floor. Shouts и Won't Forget You. Ну, а стартуем с... Тут прям сборище музыкантов. Utopia Crew и Миша Миллер. Too Hot to be Friend прямо сейчас.

0: конечно, все это звучит. Мадонна, Мартин Гаррикс на Европе Плюс в летнем вайбе. Bizarre. Ну и классно, что звучит это здесь, на радиостанции номер один в России. Мы, в общем, с тобой всегда. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. В любой момент можешь подключиться и послушать то, что тебе хочется, то, что нравится и то, что приносит удовольствие. Кстати говоря, слушать можно в машине, приемник есть. Можно слушать дома при помощи умной колонки, а можно слушать вообще везде, скачав Radio Hub, новое приложение Европа Плюс, в свой смартфон. Поэтому сделай это, ну и получи еще бонусом 8 потоков, а там вообще под любое настроение ты для себя что-нибудь найдешь. В ближайшее время летнее настроение и ничего более. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейный фильм-анимация.
4: Копатыч, у нас проблемы!
3: Смешарики сквозь вселенные.
4: Кого? Весело?
5: Весело.
3: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25. Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
6: Я терминатор!
3: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
7: Для зрителей старше 18 лет.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
9: УГРН 121-27-00-76-29. Город Москва. 18+.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
11: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Неважно, какое настроение у этого трека, просто бомба. Это Карлита и Софи Такер, Манхэттен, прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Надеюсь, что тебе тоже зашло, надеюсь, что ты тоже, если не танцевал, как я, например, то просто поерзал хотя бы на стуле, на диване, ну или где-нибудь еще. Такое возможно? Запросто, с такой музыкой легко. Кстати, дальше из музыки. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Вот так вот звучит лето 26-го года вместе с Европа Плюс, но также Madison Avenue и Don't Call Me Baby. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно и до плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. В утренние часы 22 тепла, днем плюс 27. Ветер северный 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Fresh & B».
5: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 000 рублей. Хавейл М6. Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр Fresh. Вавилова 59Е.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список.

0: История, которая заслуживает особенного внимания, только что здесь на Европе Плюс. Я уверен, диско нравится, ну, большинству, но лично мне очень. И, естественно, в летнем вайбе такой музыки должно быть много для того, чтобы настроение было по-настоящему летним. И, кстати говоря, дальше из летнего Fred Again и отличный трек Мария. Скоро. Оставайся с нами. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

I can live through this. What comes next will be marvelous.

0: финал летний. Эрк и Нарли прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Broken Plans. Дальше музыки будет еще больше. Впереди целых 60 минут, поэтому оставайся с нами. Летний вайб на Европе Плюс продолжается.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером. That's

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 9.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Летний вайб.
2: Ну, как и обещал, 60 минут летней музыки впереди. Это летний вайб, вторая часть. Здрасте, это Фомин. И, естественно, я все для тебя сыграю, чтобы тебе было хорошо и приятно этим вечером в среду после обеда. Дальше, собственно, уже четверг. Ну, а пятница, ну, для многих пятница один из самых легких дней, когда можно даже чуть пораньше закончить, отправиться на дачу. Ну, в общем, доберемся и сделаем это, естественно, вместе. Кстати говоря, в ближайшие 15 вместе точно будем The... классными треками, например, The Bows и Magnetic. Один из лучших треков нашего эфира на данный момент. Мне очень нравится, как все это звучит, как сняли клип на этот трек. Ну, в общем, идеально все. Чуть раньше Белла Ора и ее Донча. А, и еще, кстати говоря, вот сейчас увидел любимейший трек летнего вайба. Вот серьезно, каждый раз, когда я встречаю этот дуэт, у меня просто мурашки по коже. Это Сильвия Кроуш. Кройш и Ромео Эллис. Послушаем «Але, але, але», ну или «Киза Грац». Классный трек. Вот рекомендую всем настоятельно. Ну а начинаем с Фреда Фальке, Зен Фримана и Тэм Вэн. «So Good» прямо сейчас в летнем вайбе. Поехали. Поехали.

0: трек точно навсегда останется в моей памяти как один из главных 26-го года, причем летнего периода. Это Bob Sinclair, Kaiser и I Can Wait. И классно, что он есть в летнем вайбе. Настроение задает то, что надо. Надеюсь, что сегодня вечером твое настроение на высоте. Завтра, кстати говоря, на высоте его поможет тебе сделать летнее У. Да, завтра с 7 до 10 по столичному здесь все обязательно будет. А это лучшая мировая поп-музыка, это, конечно же, игры, это крутые подарки, это компания. Ну и это правильное начало нового дня. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. Оп.
6: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
7: Я терминатор!
6: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
8: 18+.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бамбалейло, Kid DK в летнем вайбе на Европе Плюс, 21.35 в Москве. Привет всем, кто проводит вечер в моей компании. Здесь по-прежнему Фомин, и мы, естественно, с вами слушаем лучшую мировую поп-музыку, но с пометкой солнечная, легкая, приятная, чтобы можно было почилить после третьего рабочего. Ну, честно, неделька у меня не самая легкая. Надеюсь, что только у меня. Надеюсь, что я все это собрал. У тебя полегче, у тебя поприятнее. И, естественно, в музыкальном плане все будет именно так. Мизмо и Hello. Абсолютно летний трек, но также Another и Silver Lines. Скоро в летнем вайбе. Оставайся. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно и до плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. В утренние часы 22 тепла, днем плюс 27. Ветер северный 6 метров в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

года вместе с радиостанцией номер один в России в летнем вайбе Мизмо и Hello. Ну что, говорю всем привет, это Фомин. Вперед, вперед, вперед. Там еще больше хитов и еще больше музыки. Но, в общем, если кто-то только что влился в нашу компашку, есть еще минут 10 на то, чтобы почилить, расслабиться. Ну и дальше будет такая, конечно, возможность. Но сейчас приятнее, а? Все-таки музыка-то летняя. Так вот, из летнего впереди Фарл Уильямс и Рау Алехандро. Airplane Tickets. Ну и Дуа Липа. Pretty Please.

0: вообще, мне кажется, музыкант, артист, в голосе которого чувствуется молодость. Свой Ли, Рау Алехандро, этот человек, который отвечает за вот этот вот ритм, да, красивый. Ну и Фаррелл Уильямс, тут стиль, тут не поспоришь. Airplanes, Tickets. В финале летнего вайба на Европе Плюс. Дальше, конечно, будет огромное количество музыки. Ну а прежде напомню о том, что завтра в 8 вечера все вернется, и мы продолжим с тобой чилить, отдыхать, получать удовольствие после рабочего дня. У кого-то, я думаю, рабочий день был больше не надо. Но я думаю, что до пятницы доберемся вместе и, естественно, под классную музыку. Поэтому не пропусти.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А ну-ка сверим стрелки. В столице уже 10.

0: ты проводишь с Европы Плюс. Это Дипло и Two Stepping. В столице 22.19. Привет, это Фомин. Всем вечера классного. Ну и музыки такой же. Впереди свежая история нашего эфира. Тима Белорусских и его мысли. Отличная история, отличная песня, отличная музыка. В общем, все в этом треке идеально. Ну и идеальный припев, лучший в нашем эфире на данный момент, по моему мнению, это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Еврохит ТОП
1: 40. Алекс Манойлов. Дебют недели Тима Белорусских «Мысли». Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Номер один Тембр Сити «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Поехали вперед, на очереди классная музыка и человек, который, если появляется, то делает суперхиты. Это Алок, в последнее время он просто жжет. Халид, Dive Into The Me. Temper City, Self Aware. А также Dati и Take Me There. Трек я особенно рекомендую послушать от начала и до конца.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-394-4741, 16+.
6: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Hits.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. Европа Плюс. 23:00 в Москве.

0: знаю, как ты, я точно заметил, что в последнее время, там, где появляется Алок, там появляется настоящий танцевальный суперхит. Алок, Халид, только что здесь на Европе Плюс, Dive Into Me. Ну, мне кажется, что парень-то в этом сезоне поднажал и метит на первую строчку DJ Mag Top 100. Возможно, да, мне кажется, запросто, потому что он далеко не последний в сотне лучших диджеев планеты. Посмотрим, что будет происходить в конце сезона. Ну и вообще, мне кажется, Алок, ну, прям топ теперь. Прям вот настоящий топ наравне с самыми крутыми диджеями. Когда-то он начинал, причем начинал так достаточно несмело, достаточно невнятно, как мне казалось, ну а теперь тут все понятно. Это действительно топ. Ну и, кстати говоря, дальше еще один топ, который также был на первой строчке DJ Mag Top 100, Мартин Гаррикс, совместно с Мадонной и Bizarre. Ну и вообще, один из самых высокооплачиваемых диджеев современности. Ну и этот парень вообще жонглирует стилями, направлениями, вокалами, как может. Это Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, скоро.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

Вот конфет получается, когда встречаются такие талантливые люди. Мадонна, Мартин Гаррикс и Bizarre на Европе Плюс прямо сейчас. Ну и, естественно, с утра тоже будет много всего приятного. Что-то наподобие конфет тоже обещаю, потому что музыки будет очень много. Летняя У с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Игры, подарки, классные треки, настроение, ну и, естественно, компания. Компания, это, мне кажется, по утрам очень важно. Ну, а наша вечерняя компания Шакира, Burna Boy и Дай-Дай.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так точно, даю. Суперхиты в ближайшие 30 здесь на Европе плюс. Натор и 54 Ультра. Talk to you. Прежде 100% летний трек от DJ Годжи, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико. Ну и совершенно другая музыка по стилю, по направлению, по звучанию. Это Tokyo Hotel и California Nights. California Nights, glowing like a flame. И такая ночь нас ждет в ближайшее время. Оставайся с нами.

0: You got me burning up. Это Another 54 Ultra и трек Talk to You. Прямо сейчас в твоих динамиках шикарная вещица. В. Восторг. Да, такой темой можно вытащить любую, даже самую безнадежно скучную вечеринку. Берем заметку. Да, берем заметку. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Наш с тобой персональная вечеринка скучной быть не может по определению, потому что больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее впереди исключительно топ-артисты. The Bowser, история Magnetic на подходе. Прежде лови Феликса Йена и Жасмин Томпсон. Послушаем Ain't Nobody Loves Me Better. А еще раньше здесь отметится French Montana и Max B с суперхитом Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Это Европа Плюс. Полетели.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ну вот пойди удержись, а? Удержись, чтобы не подпевать этому треку, не пританцовывать с этими ребятами. В клипе очень легко, очень вайбово парни двигаются. Это, конечно, максимально подкупает. Да, The Bouse, Magnetic, только что в твоих динамиках. Ну вот, кстати, некими магнетическими свойствами обладает и новое приложение Европы Плюс, Радио Хаб. Если начать нас слушать через него или смотреть прямую трансляцию из студии, то можно потом уже не остановиться. Приложение, естественно, абсолютно бесплатное. Пробуй, скачивай. У нас далее больше хитов и больше музыки, градусы на ресницах, Домино Дэвид, Next Summer, а также Леони Калум Скотт. Стей впереди на радиостанции номер один в России.

0: дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Классные новости для всех, кто проводит время в компании Европа плюс. Слушать хиты без остановок мы будем на протяжении всех следующих 30 минут. С нами Кидди Дикей с треком «Бамболео». Прежде здесь отметится Тейм Импала и Дженни с вещицей «Дракула». А еще впереди Тедди Свим с суперхитом «Мистер Новотал». Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсит Lost Frequencies, Blackpink и многие-многие другие. Наслаждайся.

0: Бамболео. Это Кэдди Дикей. Прямо сейчас смотрим в наш фирменный чарт Еврохит ТОП-40. И пока не видим этот трек. Да, надо ситуацию исправлять и срочно голосовать за историю на сайте europaplus.ru, чтобы в пятницу дебют состоялся. Других любимчиков тоже поддерживать не забывай, ведь именно от тебя зависят итоги в хит-списке. Welcome! У нас далее больше хитов и больше музыки. Боб Синклар и Кайзя, I Can't Wait, Роб Томас, Lonely No More, а также Медуза и Генрик Мамайл, Don't Wanna Go Home, впереди. Оставайся.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели, тима белорусских мыслей. Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Номер один Тэмор Сиди «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа плюс. Для детей старше 12 лет. Европа.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Cause I can't wait. Это Боб Синклар и Кайза. Что интересно, Боб Синклар в этом году выступит на одном фестивале вместе со своей дочерью Паломой, которая начинает тут диджея. А еще на этом фесте будет Элвис Гетта, сын Дэвид Гетты. Да, преемственность. Класс. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. The Second Voice, Let Me Be, Дипло и Эдриан Нунес, Two Stepping, а также Хюжер, Email Angel и Ultranate, Moving to the Sun, впереди на Европе+. Оставайся.
1: Реклама.
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Заряжаем больше хитов и больше музыки на ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Расскажу, кто будет радовать тебя крутейшими ритмами в режиме нон-стоп. На подходе Miss Mo, Sister Hello, The Sun Is Up, Where Are You? Прежде вспомним суперхит на все времена от Келвина Харриса «Summer». А еще здесь отметится Эбон с вещицей «Hollow». Также в эти 30 минут только музыки появится Алан Уокер, Пол Ван Дайк и многие-многие другие. Продвигаемся.

0: письмо. Hello, the sun is up, where are you? Солнце встало, где же ты? Ну вот, люди делятся на жаворонков и сов. Мисмо явно относится к первым. Да, вот ко вторым отнесем Аве. Там в треке поется Meet me in the dark. Встретимся в темноте. Именно эту историю послушаем далее. Но, кстати, вот в продолжении темы всех жаворонков ждет летняя У здесь на Европе Плюс. С 7 до 10 по Москве. Подключайся, участвуй в активностях и получай множество подарков. Миша Зайцев точно сделает твое утро позитивным. Не пропускай.
1: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это летняя У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Ave, Meet Me in the Dark. Только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. И что особенно приятно, все треки друг на друга не похожи, все в разных стилях. В общем-то, все как мы любим. Да, если хочется мелодии хаоса, то не пропусти Джона Саммита Деволта и Джули Чёрч с вещицей Shades of Blue. Если жаждешь классического дэнс-попа, то лови акцент сэру и Мишу Миллер с историей Don't Leave Kylie. Но вот если соскучился по альтернативному року, то обязательно послушай лидеров нашего фирменного чарта Еврохит Топ 40, группу Temper City с суперхитом Self Aware здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.